гэ ажилтоо арди вэрс долли ди клоуз тоо дихнэгэ ара яди дона жорги ди нан слип шуз ара яди дэс карж долли ди наша и ажа яди хуксэгэ то и ажда дэ нинкэ ара яди дэ клэгу ди цэд ад эги бакха ди ривер бэнкс и дэ дан ди пэллэрс гэ яди каз долли ди аси яго яд хо долли ди бэчэ и ажа ди хо бэр фит ия ажго ара ди тха гонэ Igishi Aji environment or do the personal protection Igi ia di san do the bugs that egg protection ia di brings do lili aji

Тэ я аж консонант дис нилсан дэ кайтэ ясо аж ди пэни наст эриграс кэзата аж я алерт мидин нгит я дил ат аннэ нгэ ременав хо чаптер э аж ди пэни наст эриграс кэзо я хаджиш то лист аннэ э аж я кон ню ворлд скрю вэрм Het niet zet, dan is dat legibel.